Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: плачешь меня слова. В Могилеве 4 утра.
1: До 3 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: В Могилеве 5 утра.
1: До 3 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: стены бывшей.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: Бульбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Накануне по всей Могилевской области прошли скорбные памятные мероприятия. 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Цена для нашей страны оказалась высокой. Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Во имя памяти и сохранения исторической правды на мемориальном комплексе «Буйническое поле» прошла патриотическая акция «Звон скорби». В ней приняли участие более 5000 человек. Подробнее расскажет Нина Михнова.
4: В полдень 22 июня по всей стране звучал метроном. Минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны все, кто собрался на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Именно здесь 85 лет назад воины Красной Армии, милиционеры и бойцы народного ополчения проявили мужество и стойкость. Именно здесь, на Буйническом поле, рухнул миф о непобедимости вермахта. А враг понял, что наш народ не покорится, отметил в своей речи председатель облисполкома Анатолий Саченко. И вот уже 5 лет именно с Буйнического поля стартует международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы». Впервые в проекте участвует Георгий Фролов из Нижнего Новгорода, внук героя-освободителя. Его прадед сражался здесь, на Буйническом поле.
5: То, что награду он получил, орден Красной Звезды, именно за проведение операции на территории Могилевской области, в составе 290-й краснознаменной стрелковой дивизии. Я считаю, что это говорит о многом. И с учетом того, что у вас открылся музей славы Могилевщины, память о нем хотелось бы оставить и на этой земле, как память о самоотверженности бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
4: Международный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» – это самая масштабная молодежная инициатива, которая ежегодно доказывает, молодежь союзного государства помнит и гордится своими героями. Сохранить историческую правду – долг нас сегодняшних. Ведь Запад не оставляет попыток переписать события прошлого. На это обратил внимание Анатолий Саченко.
6: То, что сегодня происходит в мире, там, где проявляются даже уже не ростки, а целое направление фашизма, людей, которые по большому счету ненавидят человечество, они считают себя высшей расой, и они открыто об этом заявляют. Как можно прославлять тех, кто сжигал детей? Как можно ставить им памятники? Как можно устраивать парады? Наверное, это даже не поддается осмыслению, не то, что об этом как-то можно говорить. Но мы должны любить и защищать свою родину и учиться у своих дедов и прадедов. Вот это самая наша главная задача. Поэтому мы должны ценить сегодня то, что у нас есть, и благодарить наше главу государства за то, что мы живем в мирной и спокойной стране.
4: Великая победа и наша общая память объединяют народы, и молодое поколение сегодня выбирает правильный путь.
1: Кировск.
3: В мемориальном комплексе памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки накануне также прошел митинг-реквием. Около 1500 ребят со всей Беларуси, активистов движения «Искра» партии «Белая Русь», представители облисполкома и местные жители почтили память жертв фашизма. Мероприятие стало финалом республиканской патриотической акции «Пламя Победы». Подробности у нашего корреспондента Марины Касьяновой.
7: Старт республиканской патриотической акции «Пламя Победы» был дан в Борисове. 1,5 месяца ее инициаторы, молодые партийцы «Искры», посещали героические места Беларуси. Финальной точкой стал мемориальный комплекс в Борках, где во время Великой Отечественной войны произошла одна из самых массовых карательных операций нацистов на территории Беларуси. Такие места заставляют о многом задуматься, отметил активист Гродненского областного штаба движения «Искра» Сергей Мартинкевич.
8: Каждое такое место, вне зависимости от нахождения на карте Республики Беларусь, вызывает жуткие, ужасные чувства. В них ощущается вся скорбь народа. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус, более 3 миллионов белорусов. Если бы сейчас каждый из них был бы жив, у нас бы было 16 миллионов.
7: Минутой молчания в Борках молодежь почтила память погибших в годы Великой Отечественной. Молодые люди возложили к мемориалу цветы, а еще самодельные игрушки из глины, соломы и льна. Как символ скорби о погибших от рук карателей мирных жителях, подчеркнул лидер Гомельского областного штаба движения «Искра» Александр Чичулин.
9: Эту историческую правду нужно обязательно сохранить, потому что недружественные нам страны пытаются постоянно переписать вот эти факты исторические, исковеркать историю, обелить нацизм. Этого нельзя ни в коем случае допускать.
7: Ключевым моментом стала торжественная клятва молодежи. Ее текст продолжат транслировать на тематических мероприятиях, отметил лидер республиканского штаба движения «Искра» Ярослав Давыденко.
1: Здесь только активная молодежь, только та молодежь, которая готова прочувствовать ту боль, трагедию в Борках. Та молодежь, которая сегодня готова ответственно заявить, что она будет горой стоять за историческую память, правду и справедливость.
7: А самое ценное, что после таких акций дети запоминают самое главное.
10: Борки у меня вызывают чувство печали, скорбления, потому что здесь умерли заживо много людей.
11: Это место вызывает у меня чувство страха и печали.
12: Это место у меня вызывает жаль, боль, страх.
13: Я хоть маленький ребенок, но я понимаю то, что война – это самое худшее, что может произойти в жизни человека. И мы должны всегда помнить о ней, чтобы она не случилась заново.
14: Местное время.
3: В год 85-летия начала Великой Отечественной войны легендарной обороны Могилева радио «Могилев» запустила специальный марафон «Живые истории мужества». В нашей студии в гостях будут историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций, чтобы вспомнить подвиг защитников Буйнического поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. Накануне к радиомарафону «Живые истории мужества» присоединилась председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская и напомнила о важности единства народа в борьбе с нацизмом.
15: Когда 85 лет назад фашистский зверь вероломно напал на нашу родину, именно единство народа, именно верность тем идеям, тем принципам, которые наш народ выносил в себе, помогли дать отпор. И здесь, на Могилевской земле, 85 лет назад фашистам показали, что советская страна не покорится. Конечно, это очень значимо. И, наверное, самая главная прививка от вот этого возрождающегося фашизма – это память. Память о тех, кто тогда отдал свои жизни. Память, конечно, о тех, кто вернулся и потом возрождал нашу землю, наш город, нашу Беларусь. И память о тех, чьими потомками мы являемся.
3: Сохранить правдивую историю, передать ее будущим поколениям – это общая задача. Так память о Великой Отечественной войне в нашей стране выпускают тематические почтовые марки, блоки, художественные конверты, карточки, рассказала заместитель директора Могилевского филиала РУПБелпочта Галина Марченко.
16: По выпущенным сериям по-хорошему можно изучать отдельные какие-то моменты. Как правило, сюжеты выбираются по материалам музея Великой Отечественной войны. Филателисты очень помогают. Очень часто в качестве сюжетов используются памятники и обелиски, посвященные соответствующей тематике. Именно Белпочта традиционно выпускает марки и блоки. Каждые 5 лет они посвящены очередной годовщине освобождения Республики Беларусь и очередной годовщине Победы.
14: Мстиславль.
3: В Мстиславле продолжается ремонт дорог, пишет МСТ Лайфбай. Дорожники ДО номер 79 приступили к обновлению дорожного покрытия на нескольких участках города. Ремонт ведется на участке улицы Павловича. Одновременно работы проходят и в переулке Павловича. Кроме того, в перечень объектов включен и участок переулка Вокзального. Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Мстиславского райисполкома Роман Корнеенко, ремонт дорог проводится поэтапно и находится на постоянном контроле. Состояние улично-дорожной сети остается одним из важных вопросов для жителей города. Как рассказали в ДО номер 79, в текущем году на содержание и ремонт уличной сети Мстиславля предусмотрено порядка 504 тысяч рублей.
14: Костюковичи.
3: Семья Сикорских из Костюковичского района представит наш регион на республиканском этапе конкурса «Властелин села 2026». Он пройдет в рамках праздника Купалье. Александрия собирает друзей 11 июля. Накануне в Быхове состоялся областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». За звание лучших боролись 13 сильнейших семейных династий из районов Могилевской области. Подробности у нашего корреспондента. Татьяны Кутневич.
17: Весело с песнями и конкурсами встретили гостей участники конкурса. Большая семья Кравченко из Осиповичского района уже 12 лет живет в деревне. Кристина родилась в городе, а на село переехала за мужем и по зову сердца.
18: У нас свой дом, который мы строили как бы с нуля. Ведем свое подворье. Детям хорошо, там ходят тоже на рыбалку. Было, конечно же, сложно, не хватало вот этой суеты. Но сейчас бы я деревню на город никогда бы не променяла.
17: Руслан и Катя Алексеенко деревню на на город тоже не променяют, ведь на селе живут с рождения. Уже 15 лет семья ведет хозяйство в деревне Хацкое Чичаевского района. У Алексеенко 3 коровы, 4 лошади, свиньи, куры и свой огород. Поэтому все на столе натуральное.
19: Может, кому-то пример наш покажется заразительным. Кто-то и в село приедет жить, потому что в селе как бы и неплохо. Все свое, все натурально. Дети растут крепкими, очень редко болеют. Поэтому всех зовем в село.
17: Помимо креативного представления подворий, участников конкурса проверяли на так называемые базовые навыки сельского жителя. Скосить траву, приготовить драники на колоде, запрячь лошадь и сделать закатки, рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко.
20: Село процветает, село сегодня приумножает не только свои культурные традиции, но и сегодня они приумножают культурное достояние нашего белорусского народа. Сегодня ведь на селе есть все для того, чтобы семья и молодежь развивалась.
17: По итогам конкурса диплом третьей степени получила семья Швецовых из Быховского района. Второе место у семейства Шаговых из Шкловского района. А победителем областного этапа проекта стала семья Сикорских из Костюковического района. Они и представят Могилевщину в финале конкурса, который пройдет на республиканском празднике Купалье в Александрии 11 июля.
14: Местное время.
3: Символом республиканского праздника Купалье Александрия собирает друзей станет берегиня. Об этом журналистам рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун, передает Белта. Еще больше локаций и новые концепции. Праздник Купалье в Александрии пройдет 11 июля. Мероприятия праздника начнутся с открытия выставки-ярмарки народного творчества. Это одна из самых любимых и ярких локаций фестиваля. Каждый район области будет создавать свой костюм берегини. И помимо демонстраций их во время купалья, учреждения культуры будут участвовать в тематическом конкурсе. По итогам конкурса будут присуждены первое, второе и третье место победителям. Остальные участники получат дипломы.
14: Год белорусской женщины.
3: В парке Подниколье появились QR-коды с тренировками, сообщили в областном объединении профсоюзов. Накануне в Могилевском парке Подниколье состоялась массовая утренняя зарядка, приуроченная году белорусской женщины. Главной инновацией акции, организованной областным профсоюзом работников здравоохранения, стало размещение на уличных тренажерах QR-кодов с комплексами упражнений различной степени сложности. По QR-коду любой желающий сможет получить доступ к методическим материалом и провести самостоятельную тренировку на свежем воздухе. По задумке авторов, это поможет закрепить привычку к занятиям спортом у участников акции, сделает ЗОЖ более доступным для горожан.
14: Костюковичи.
3: Рев моторов, улыбки друзей, суперское настроение и море музыки. В Костюковичах ярко, громко и масштабно стартовала неделя молодежи и студенчества. Накануне Костюковичи превратились в центр мотокультуры. 85 мотоциклистов из Костюковичей, Кричева, Мстиславля, Климовичей, Хотинска, Краснополья съехались на праздник скорости и драйва. Здесь прошел красочный флешмоб.
14: Хотинск.
3: Третий открытый межрегиональный фестиваль среди детей и подростков по летнему биатлону «Летний снайпер» прошел в Хотинске. Соревнования посвящены 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. На протяжении двух дней в них приняли участие команды из Круглянского, Бобруйского, Хотинского, Климовичского и Кировского районов Могилевщины и Столинского района Брестской области. Всего 60 юных снайперов. Победителей соревнований определили в личных и смешанных эстафетах. По итогам третьего фестиваля юных биатлонистов «Летний снайпер» все участники получили майки и бейсболки с логотипом фестиваля от председателя Хотинского райисполкома. Фестиваль вновь доказал, в сельских районах подрастает достойная смена биатлонистов, отметил представитель команды Хотинского района Александр Степченко.
21: Этот фестиваль третий год подряд уже набирает, так скажем, обороты и становится традиционным. Я доволен, что у нас в районе проходит вот такое мероприятие, которое популяризирует биатлон, которое за здоровый образ жизни. Слова благодарности спонсорам в обеспечении бесплатным питанием всех гостей, которые приехали сюда. Фестиваль на Хотинской земле прижился и приживется, и будет существовать. Будем набирать обороты, тем более при гарантированной поддержке исполнительной власти.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
14: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».

0: В Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Благодарность президента Беларуси объявлена преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарностью удостоены 7 педагогов. В их числе старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики факультета иностранных языков Могилевского государственного университета имени Кулешова Сергей Зубрий. Благодарность президента объявлена также группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В Бресте накануне стартовал совместный белорусско-российский патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти 2026». Он охватывает исторические места Беларуси и России. В этом году проект собрал 200 участников. Беларусь представляют полсотни старшеклассников, в их числе и представители Могилевской области. Пятый сезон совместного белорусско-российского патриотического культурно-образовательного проекта «Поезда памяти» проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. В прошлом году в проекте участвовали юные потомки победителей – представители народов всех 15 республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом. А в 2026-м география участников проекта стала шире. Пассажирами поезда памяти впервые стали в том числе подростки из стран антигитлеровской коалиции. В программе поезда памяти посещение мемориальных комплексов, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. «Беллегпром» планирует наращивать поставки продукции в Татарстан. Об этом сообщила журналистам в Минске председатель концерна Надежда Лазаревич, передает Белта. «У нас очень хорошее взаимоотношение с данным регионом. Мы уже поставляем ряд наименований продукции в Татарстан. Уникальные технологические ткани – наше сырье», отметила Надежда Лазаревич. Одно из перспективных направлений – сотрудничество в производстве школьной формы. Белорусские производители готовы предложить швейным предприятиям Татарстана свои ткани и фурнитуру. И в завершении. Республиканский праздник Купали Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе, в этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества.

12 часов на малой концертной площадке, которая выступает площадкой Союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, звезды эстрады и знаменитые уроженцы Могилевской области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Вместимость партера перед сценой увеличили в 2 раза, до 600 посадочных мест. Во время выступлений на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы все происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

стартует вторник. На календаре 23 июня на часах 7:04. А у микрофона в студии Радио Могилев Олеся Маскина. Самого доброго утра желаю всем. Ну что, вперед и с песнями. Совсем скоро услышим «Найди». Горилла тоже в нашей компании.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Жара не пройдет. Экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

Знаете, есть отличное правило для каждого дня. Нет понятия «хорошо» или «плохо», есть только опыт. И все, что происходит, это просто сценарий, который помогает нам стать, ну, я бы сказала, круче. Относитесь к этому как к приключению, и вот тогда любой день будет действительно прекрасен. И еще, стираем из головы весь негатив. Мы не занимаемся рефлексией, мы занимаемся удовольствием. Хорошо бы сосредоточиться на том, что нравится, и вот тогда вот действительно жизнь заиграет новыми красками. Это для тех, кто сетует, что еще только вторник, почему же не пятница? Все хорошо, друзья, доброе утро.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Ой, ребят, отличная новость у меня есть. Ученые 85 лет что-то там считали, мерили холестерин, следили за диетами и выдали результат. Готовы услышать? Секрет долгой и счастливой жизни не в спорте, не в гречке и даже не в медитации. А в чем же тогда, да? В людях, в нас, в самих, в общении, в семье, в друзьях, в коллегах, с которыми не хочется расставаться. Все, никаких сложных формул. Просто будьте к людям добры, и они к вам потянутся. Знаете, такое золотое правило, которое мы учили когда-то в детстве, работает на 100%. Как вы к людям, так и они к вам. Если бы все так делали, мы бы жили, мне кажется, до 120 лет, если не больше. Короче, меньше сидите в телефоне, больше общайтесь вживую, и будет вам счастье. Ну а теперь музыка.
1: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горосполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: 7.47 показывает студийные. У многих уже случилась первая чашка кофе, а может быть и любимый завтрак. Первая на сегодня порция свежего воздуха и бодрящая утренняя прохлада. А также звук машины, вечно опаздывающая куда-то прохожие. И, конечно, первое пожелание доброго дня близким, знакомым и себе в том числе. Ну а еще свежие новости, куда ж без них. Совсем скоро Анна Османова появится в студии «Радио Могилев». А пока послушаем новинку от «Елки. Эти витражи».
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ковалеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Накачивание Европы оружием и милитаристской идеологией – одна из самых тревожных тенденций. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе «Милитаризация Европы», организованном на площадке ОБСЕ в Вене в формате видеоконференц-связи, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Европа активно перевооружается. Европа готовится к полномасштабному конфликту. Страны ЕС и НАТО системно продвигают на всех уровнях милитаристскую повестку. Война выстраивается в головах, в сознании народов, закрепляется ее неизбежность. С кем они снова планируют воевать? Куда направлены агрессивные устремления? Надеюсь, всем очевидно, отметил Игорь Секрета. Участники проекта «Поезд памяти» высадили 16 лип у Республиканского центра патриотического воспитания детей и молодежи в Брестской крепости, передает Белта. По словам члена постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, координатора проекта Александра Лукьянова, высадка лип, которая символизирует единство, дружбу, взаимопонимание и историческую связь поколений, была приурочена к пятилетию проекта. Участники «Поезда памяти» посетили митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, а также военно-историческую реконструкцию. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева радио «Могилев» запустил специальный марафон «Живые истории мужества». Гостями нашей студии станут историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций, чтобы вспомнить подвиг защитников Буйнического поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. К радиомарафону «Живые истории мужества» присоединилась председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташева и напомнила о важности единства народа в борьбе с нацизмом.
4: Когда 85 лет назад фашистский зверь вероломно напал на нашу родину, именно единство народа, именно верность тем идеям, тем принципам, которые наш народ выносил в себе, помогли дать отпор. И здесь, на Могилевской земле, 85 лет назад фашистам показали, что советская страна не покорится. Конечно, это очень значимо. И, наверное, самая главная прививка от вот этого возрождающего фашизма – это память. Память о тех, кто тогда отдал свои жизни. Память, конечно, о тех, кто вернулся и потом возрождал нашу землю, наш город, нашу Беларусь. И память о тех, чьими потомками мы являемся.
3: Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси 2026». Об этом сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время встречи с финалистами, которая прошла в Академии образования, передает Белта. Конкурсные мероприятия очного этапа пройдут с 21 по 30 сентября. 1 и 2 октября финалисты конкурса примут участие

9-м съезде учителей и работников образования государств стран СНГ, 4-м международном фестивале педагогического мастерства и праздничном концерте ко Дню Учителя, где будет объявлено имя победителя конкурса. Что касается приза, то победителю суперфинала вручат символ конкурса «Хрустальный журавль», диплом победителя, денежное вознаграждение, а также ценный приз президента Беларуси – легковой автомобиль «Джили». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +18.

Ежедневно, встречая рассвет, каждый из нас чувствует присутствие чего-то привычного и в тот же момент нового. Мы принимаем многое как должное, но это же совсем не так. Никто из нас не знает, чем закончится день и как начнется новый, но каждый знает наверняка, что если новое утро наступает, то его надо встретить правильно, должным образом. Ну, как минимум, быть довольным и просто уметь наслаждаться жизнью. 8.05 в любимой стране, это радио Могилев, у микрофона Олеся Маскина, а вместе со мной в эфире скоро появится Дон Диабло. Также Каш-Каш. А еще промчимся по городам с Анной Немченко. Доброе утро, идем дальше.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства доступны в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
5: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
6: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

Лето, жара, хочется что? Есть, но не все подряд. Сейчас напомню 4 волшебных совета, как не лопнуть до осени. Первый. Налегайте на сезонное. Вот прям золотое правило. Огурцы, помидоры, ягоды, пусть они будут главными звездами на вашей тарелке. Они дешевле, вкуснее, ну и не обидятся, если вы их будете есть каждый день. Второй. Скажите пока жирному мясу, жареной картошке и майонезным салатам. Летом они как шуба в бане, ну зачем они вам? Третий. Десерты тоже могут быть полезными. Мороженое, ну да ладно, можно. Но ягоды с йогуртом – это прям хит. И четвертое, самое важное – пейте воду, компоты, чай вам в помощь, особенно зеленый. Все, кроме сладкой газировки. Вот это вот точно не надо. Короче, летом едим легкое, пьем много и улыбаемся. И будет нам счастье. Погнали дальше, а дальше у нас Дан.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горосполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Зиверт только что про лето, да, в городе лето, а лето — это такая маленькая жизнь, которая состоит из массы удовольствий, друзья мои. Я уже говорила, сколько нас различных концертов ожидает, праздников и так далее. А вот считанные дни остались до Дня города Могилева. Что нас ждет? Празднование начинается уже завтра, 24 июня, а основные мероприятия состоятся 27 и 28. И вот некоторые подробности праздничной афиши. В среду, то есть уже завтра, будет открыт большой скалодром на улице Индустриальная, 28. 26 июня могилевчан и гостей города приглашают на Святое озеро. Там можно будет оторваться, потанцевать вместе с хард-технодуэтом Police in Paris. Ну а вечером в 21.30 всех ждут на уникальном световом шоу на Дубровенке. Там откроется музыкальный фонтан. В субботу весь город станет одной большой праздничной площадкой. Огромное количество локаций концертов. Не забываем прогуляться по улице Ленинской и Комсомольскому скверу. Там будет фестиваль мороженого, выставка предприятий Могилевщины, ярмарка ремесленников и, конечно же, море вкусной еды. И яркой музыкальной точкой станет большой концерт на площади Славы, который начнется в 19.00. Там будут лучшие коллективы города и области. Ну, а хедлайнерами вечера станут Леш Свик и Свенки Тюнс. В общем, программа максимально насыщенная, поэтому более подробно все это найдете в наших

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай» 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: 8.54 на студийных. Самое время для новинки на радио Могилев. А сейчас та группа Бис будет радовать нас новой песней под названием «Таня, не плачь». Знаете, такой лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах. Придется по душам многим. Ведь подобное случается нередко. Как известно, различные жизненные трудности как переживаются правильно, под хорошую музыку. Поэтому делайте громче, наслаждайтесь. Я думаю, что, знаете, все можно пережить.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Для оправдания милитаристской политики европейские элиты взяли курс на демонизацию Беларуси и России. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе «Милитаризация Европы», организованном на площадке ОБСЕ в Вене в формате видеоконференц-связи, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Для оправдания милитаристской политики, для нагнетания тревожности в обществе и таким образом для контроля за общественным мнением, европейские элиты взяли курс на демонизацию Беларуси и России. Угроза с Востока – выгодная страшилка, чтобы не только оправдать гонку вооружений, но и обеспечить финансирование из европейских фондов, а также объяснить затягивание поясов населению, подчеркнул Игорь Секрета. В Бразилии издана книга о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Белта со ссылкой на посольство Беларуси в этой стране. В преддверии скорбной годовщины вероломного вторжения нацистской Германии в Советский Союз, где самый сокрушительный удар приняла на себя Беларусь, в Бразилии опубликовано первое издание двухтомного исследования истории Великой Отечественной войны. Книга, предлагающая латиноамериканской аудитории глубокий взгляд на ключевую роль СССР в разгроме нацизма, подготовлена коллективом исследователей под руководством известных бразильских историков, рассказали в белорусской дипмиссии. Особо отмечены в книге слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени и не знают границ. В Могилеве с завтрашнего дня стартует праздничное мероприятие, посвященное Дню города. 24 июня пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки – на улицах Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11 часов 45 минут возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека. А в 21.30 на Дубровянке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятия будут выходные 27 и 28 июня. Белавия с 10 августа возобновляет чартеры из Минска в Доху, сообщили Белта в пресс-службе авиаперевозчика. Чартерная программа в Катар будет выполняться раз в 10-11 дней. В свою очередь, в Республиканском союзе туристических организаций отметили, что выполнение рейсов по этому направлению было временно прервано в марте текущего года по причине нестабильной ситуации в Ближневосточном регионе. Решение о возвращении маршрута принято после тщательной оценки рисков, стабилизации обстановки и официального заявления туристического ведомства Катара. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 19.

красить свое утро. Все-таки, знаете, добрым его делает совсем не то, что прозвонил будильник, наступил новый день. Мы все, безусловно, рады новому рассвету. Ну, иногда с подушкой и

одеялом, так расставаться не хочется. А прекрасное утро становится только тогда, когда его действительно насыщают чем-то хорошим. Шевелите себя, не забудьте украсить новый день своей улыбкой, а также классной музыкой, которой у нас очень много. Совсем скоро Арт Джали. Легендарный Майкл Джексон тоже с нами. Ника совместно с Ванти. Все это ждет нас впереди. А пока напомню, вы на волнах Радио Могилев. У микрофона по-прежнему Олеся Маскина. Доброго утра, наши хорошие.

0: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Домфэнбай. И по номеру А1-591-400.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города. Да, М.

звонка, ЦТ, ИЦ, и теперь бы легкой панике думает, куда же, куда податься. Есть хорошая новость. Бюджетных мест в этом году больше 33 тысяч, и это не шутка. Теперь по срокам. Целевой набор начинается с 27 июня по 2 июля. Не пропустите. Олимпиадникам-победителям тоже с 27 июня по 1 июля, а уже 2 числа будут висеть списки зачисленных. Основной набор на бюджет с 12 по 25 июля. Результаты огласят 27-го. Держим кулачки. Ну и платное отделение с 12 июля по 1 августа. Если надо сдавать внутренний экзамен, то не тяните документы до 17 июля, а списки счастливчиков появятся к 3 августу. Ну что, итог какой? Календарь в руки, панику в сторону. Главное не проспать даты. Ну и пожелаю всем желающим поступить красиво, учиться с удовольствием. И пусть ваше будущее студенческое жизнь будет ярче, чем сам выпускной.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Помню, на календаре 23 июня. Что же сегодня нас ждет? Сегодня намечается переход на новый виток развития, поэтому требуется своевременная подготовка, а также умение менять тактику поведения. Недлительность не приветствуется, поэтому постарайтесь стимулировать себя на активность. А для достижения успешного результата сегодняшних действий необходимо отказаться от личных амбиций и постараться привлечь к своим делам и планам новых партнеров и сотрудников.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 80222 240 888. Подробности на bru.by.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Поспробуйте контролировать перепады настрою. С гарачки можете наговорить шмат лишних слов.
2: Телец.
1: Вы отшуете себе больше упэўнена, что дозволить вам значно рушить наперед.
2: Близняты.
1: Или вы хочете досягнуть максимально высоких выников, урабите все спокойно, без спешки и перенапружения.
2: Рак.
1: Коли хочете когось-то уразить и вырубить неисхладжальное уражение, ваш час настал.
2: Лео.
1: Не выпробовывайте терпение близких. То, что для вас является першарадным жаданием, комусь-то может сдаться простым капризом.
2: Дева.
1: Выдатный час для проявы своих почутий. Не скупитесь на теплые слова.
2: Шали.
1: Выход ситуации обовязково знойдется, просто он будет не таким видовочным.
2: Скорпион.
1: Будьте меньше доверливыми и не хапайтесь за то, что сдается вам за лишний привабливание.
2: Стрелец.
1: Не поддавайтесь мгненным жаданиям и позбягайте пустого марнования грошей.
2: Козярог.
1: У гэты день лепш ненадолго сысти у тень и просто отпачыць.
2: Водолей.
1: Людям не до чаго ведать об ваших сакрэтах. За лишняя шчырасць можа пахіснуць важные для вас адносіны.
2: Рыбы.
1: Ваша настойливость дапаможа атрымаць карысць з любой ситуации. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Для тебя. Для тебя. Радио Могилёв. Для тебя.

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Отходить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону A1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Радио Могилев стартовал марафон памяти «Живые истории мужества», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны и легендарной обороне Могилева. Продлится он до 3 июля. В нашей студии будут историки, представители силовых структур, депутаты, артисты, общественные деятели, работники предприятий. Они расскажут о буйническом поле, о подвиге батальона капитана Владимирова, о подпольщиках и мирных жителях, которые стойко держали оборону. Также мы будем петь песни военных лет и читать стихи, а в социальных сетях к радиомарафону может присоединиться каждый. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, размещайте свои истории, видеоролики с исполнением песен и стихов о Великой Отечественной войне, фото своих героев под единым хэштегом «Живые истории мужества» и отмечайте обязательно радио Могилев. Давайте будем нести память вместе. Ну а у меня на этом, пожалуй, все. С вами была Олеся Маскина. Всем отличного продолжения дня. Счастливо и пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Страны ЕС и НАТО приглашаются к участию в переговорах по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе милитаризации Европы, организованном на площадке ОБСЕ в Вене в формате видеоконференц-связи, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Игорь Секрета отметил, что милитаризация Европейского Союза происходит на фоне почти полного демонтажа систем глобальной и европейской безопасности. Глобальная напряженность растет и, более того, приобретает неконтролируемый характер. Беларусь и Россия вынуждены отвечать в оборонительном и превентивном ключе. Но наш ответ заключается не только в этом. Беларусь и Россия выдвигают мирные идеи, направленные на предотвращение угрожающих сценариев, отметил замглавы МИД. К новостям в мире. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галифбаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге США, заявил, что управление Армузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Об этом сообщает Белта со ссылкой на РИА Новости. Галифбаф заявил, что, несмотря на приверженность Тегерана международным морским нормам, полноправным распорядителем пролива отныне станет Иран. О происшествиях. Пока красил машину, ее обокрали, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратился 36-летний местный житель. Пока он занимался покраской своего авто, у него похитили комплектующую деталь транспортного средства. Сыщики выяснили, что чужое имущество унес проходящий мимо 55-летний неработающий могилевчанин. Заметив элемент кузова, оставленный без присмотра у открытого гаража, мужчина дождался подходящего момента и незаметно забрал ее себе. Похищенное имущество он планировал перепродать, а деньги потратить на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении купалье с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника купалья «Александрия собирает друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: вот так, и это десятка.
1: А вот так,
2: и уже 14.
3: А если так,
2: уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать, действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Большая распродажа DonFam. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DonFam.by.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати

0: 8-495-29-188-76-76. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Накачивание Европы оружием и милитаристской идеологией – одна из самых тревожных тенденций. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе «Милитаризация Европы», организованном на площадке ОБСЕ в Вене в формате видеоконференц-связи, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Европа активно перевооружается. Европа готовится к полномасштабному конфликту. Страны ЕС и НАТО системно продвигают на всех уровнях милитаристскую повестку. Война выстраивается в головах, в сознании народов, закрепляется ее неизбежность. С кем они снова планируют воевать, куда направлено агрессивное устремление, надеюсь, всем очевидно, отметил Игорь Секрета. В результате жары во Франции погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе двое детей, оставленных в раскаленной машине. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Reuters. Кроме того, с 21 по 22 июня было зарегистрировано 13 случаев утопления. В прошлом году во Франции во время аномальной жары число смертей от утопления выросло на 172%. Могилев отметит День города. Праздничные мероприятия стартуют уже завтра. Самыми насыщенными будут выходные дни. В субботу днем в Комсомольском сквере развернется выставка-ярмарка ремесленников «Могилевский сувенир». Выставка-презентация предприятий города. Здесь же пройдет фестиваль мороженого. В это же время на улице Ленинской развернется праздник настроения «Могилев со вкусом». В 15 часов всех желающих приглашают на концерт Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности РФ в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В 16:20 на площадке у Могилевского горисполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевом, Челябинском и Екатеринбургом. Дополнит убранство города открытие Ярославского дворика. И в завершение премьеру для самых маленьких готовит областной театр кукол. Спектакль «Теремок» по мотивам известной сказки пьесы Самуила Маршака покажут могилевские артисты. Премьерные показы спектакля состоятся 1, 4 и 18 июля. Автор инсценировки, режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Марина Пронина рассказала, какой будет новая постановка.
2: Сказка очень простая для маленьких детей и их родителей. В ней нет перегруженности или каких-то двусмысленностей. В ней будет присутствовать шумовой оркестр, что ново для театра. Очень понятная, простая история, которая рассказывает о понятиях добра и зла, дружбы и смирения.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +22.

Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Давай в безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре.

0: Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. О ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего, в бюджет, сказал глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж, передает Белта. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина. Тысячи километров по местам сражений и дорогам побед. В Москве дан старт автопробегу «Города-герои» и «Города-героев». Уникальной акции, которая охватывает всю Беларусь и 20 регионов России, пишет ОНТ-БАЙ. Участники марафона – 16 экипажей, состоящие из героев Советского Союза и героев России. На брендированных автомобилях «Москвич» проедут по трем направлениям, связанных с Великой Отечественной войной. Северное направление – к Мурманску и Санкт-Петербургу. Южное проедут по трем направлениям, связанным с Великой Отечественной войной – на Севастополь и Керчь. И западное – по Беларуси. Маршруты колонны под руководством летчика-космонавта Олега Артемьева пройдет через Смоленск, Калугу, потом Минск, почти все областные центры, а также небольшие города. Живые истории мужества. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева радио «Могилев» запустил марафон памяти. Гостями нашей студии стали историки, представители силовых структур, депутаты, общественные деятели, артисты, работники предприятий и организаций. Чтобы вспомнить подвиг защитников Буйнического поля, несгибаемый батальон капитана Владимирова, героев подполья и тех, кто ковал победу в тылу. К радиомарафону «Живые истории мужества» присоединились представители предприятия «Белпочта». В память о Великой Отечественной войне в нашей стране выпускают тематические почтовые марки, блоки, художественные конверты, карточки, рассказала заместитель директора Могилевского филиала «Рубилпочта» Галина Марченко.
1: По выпущенным сериям по-хорошему можно изучать отдельные какие-то моменты. Как правило, сюжеты выбираются по материалам музея Великой Отечественной войны. Филателисты очень помогают. Очень часто в качестве сюжетов используются памятники и обелиски, посвященные соответствующей тематике. Именно Белпочта традиционно выпускает марки и блоки. Каждые 5 лет они посвящены очередной годовщине освобождения Республики Беларусь и очередной годовщине победы.
0: И в завершении дорожное движение по новому кольцу на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве откроется завтра, 24 июня, рассказали в облсполкоме. Время уточняется. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: «12.04 в стране» на радио «Могилев». С вами я, Рустам Османов. И вот что значит начать день с хороших новостей. 26 и 27 июня планируется открытие нового магазина «Ома» в торговом центре «Скаймолл» по адресу проспект Мира, 73. Крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. По такому случаю магазин «Ома» с нашей помощью разыгрывает сертификаты на 50 рублей, которые можно будет получить 26-27 июня в новом магазине «Ома». Но выиграть можно уже сейчас, правильно ответив на мой каверзный вопрос. А он звучит так. Какой из этих категорий товаров нет в каталоге магазина «Ома»? Первый вариант – сантехника, второй вариант – инженерные системы, третий вариант – красота и здоровье, четвертый вариант – все есть в магазине «Ома». 12-й правильно ответивший получит сертификат на 50 рублей от магазина «Ома», а свои ответы присылайте в Viber, код 44 56 86 176.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города.
6: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: 15 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио Могилев.

0: В этом часе, и это не только инициатива радио Могилев, но и магазина ОМА, который теперь открывается еще и в торговом центре Sky Mall по проспекту Мира 73. Событие это состоится 26 и 27 июня, ну а мы прямо сейчас разыгрываем сертификат на 50 рублей в магазин ОМА. Победитель сможет забрать его как раз в эти дни. Но для начала его нужно выиграть, правильно ответив на вопрос. Вопрос. Какой из этих категорий товаров нет в каталоге магазина ОМА? Первый вариант – сантехника, второй вариант – инженерные системы, третий вариант – красота и здоровье, ну и четвертый вариант – все есть в магазине ОМА. Выбирайте один из этих вариантов, присылайте на номер нашего Вайбера, код 44-56-86-176, 12-й, правильно ответивший, заберет сегодняшний приз от магазина ОМА.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 23 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Ну что ж, а теперь пришло время определить победителя в нашем сегодняшнем розыгрыше сертификата на 50 рублей от магазина «Ома». Напоминаю, что 26 и 27 июня крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода магазин «Ома» открывается в Могилеве теперь и в торговом центре Sky Mall по проспекту Мира, 73. А чтобы выиграть сертификат, нужно было 12-м по счету правильно ответить на вопрос, какой из предложенных категорий товаров нет в каталоге магазина «Ома». Первый вариант – сантехника, второй вариант – инженерные системы, третий вариант – красота и здоровье, и, наконец, правильный четвертый вариант – все есть в магазине «Ома». Четвертый вариант, который выбрали все, но на 100% под условия розыгрыша подошел ответ от Люсии. Последние цифры номера – Life 7082. Поздравляю победителя! Остальных призываю не огорчаться, а участвовать в розыгрыше, который продлится еще до 26 июня. Всем удачи от Радио Могилев и магазина «Ома», ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy. Радио Могилев.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

Брайан Ферри может не переживать, танцы действительно не остановятся. А тут еще где-то недалеко от нас и 13 часов крутится. Значит, пора приготовить свои средства связи мобильные, чтобы написать на радио Могилев программу «Привет в обед» и этот самый привет передать. Номера подсказываю: 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше. Город

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошая компетенция в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. Производим все, умеем производить, как продаем. На это обратите внимание, что касается внутренних проблем, поручил глава государства руководителю правительства.

0: Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Могилев в преддверии Дня города. Завтрашнего дня начнется интересная праздничная программа. Завтра пройдет гражданско-патриотический квест и спортивно-развлекательный праздник, который охватит сразу три площадки на улицах Челюскинцев-Симонова и по бульвару Непокоренных. В этот же день в городе откроют скалодром. 25 июня состоится концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. В пятницу в 10 часов возле технологического колледжа пройдет народная зарядка. В 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21:30 на Дубровенке откроют музыкальный фонтан. Самыми насыщенными на мероприятии будут выходные 27 и 28 июня. Три клумбы юбки установили в театральном сквере Могилева. Их верхнюю часть дополняют скульптуры танцующих балерин. Арт-объект реализован работниками Могилев-Зеленстроя и посвящен Году женщины. Основой для пышных пачек служат специальные каркасные клумбы, которые в период цветения создают образ кружащихся в танце балерин. Еще две клумбы юбки работники Могилев-Зеленстроя изготовили и установили в сквере по проспекту Мира. Только на одну ушло порядка 1300 цветов самых разных видов. Но все пять клумб юбок более 6000. Рассказал главный агроном озеленительного хозяйства Инна Тишкова.
1: Это же каркас металлический, внутри каркаса насыпной грунт. И проволочка там еще такая есть. Вот эту проволочку надо было и разрезать, и дырочку эту делать, и цветочек туда засовывать, грубо говоря, уплотнять. Ну, это тяжело тыкать туда эти растения. Там сурфиния в театральном сквере, одна юбка полностью из сурфиния. Таетис, бегония, дихондра, вербеник. То на других юбочках там хиверия, цинерария, целозия. Хлорофитум.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Скорее, скорее, делайте чуточку громче звук, если слушаете прямо сейчас радио Могилев. Время на минуту отвлечься от дела и передать привет, потому что программа «Привет в обед» до 14 часов у нас будет проходить. А что делать в таком случае, вы знаете. Ну, если не знаете, я расскажу. Присылаем привет и поздравления, признания, пожелания своим родным, друзьям, коллегам и даже себе на наши номера 9940, Viber, код 44-56, 86-176. Ну, а эти, дорогие и моему сердцу сообщения, буду озвучивать в эфире «Радио Могилев» я, Рустам Османов. Поэтому жду.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Да, это радио Могилев и программа «Привет в обед». У нас до 14 часов проходит. И прекрасно, когда можно порадоваться за вас, дорогие наши слушатели. И повод для этого, казалось бы, не такой уж гигантский. Просто хорошо проводимое вами время в ваше же удовольствие. Ну, а как мы знаем, из маленьких радостей складывается счастье. Счастье было обнаружено мною в первом сообщении от вас. Оно звучит так. Передайте привет семье Прусовых. Мы в отпуске, отдыхаем на даче и слушаем наше любимое радио Могилев. Ну что ж, привет вам, семья Прусовых. Рад за вас, как за себя. Хорошей погоды вам в отпуске и только ярких моментов. Ну и вот я только что сказал, что счастье кроется в маленьких радостях, которыми вам даже хочется поделиться. А так и сделала Наталья из Костюковича. Она пишет: мне сегодня утром мой муж Валерий подал чашечку чая с вкусом. Сняшка. И было неожиданно и приятно. Ну, а Валерий за это удостоился благодарностью и приветом на радио от жены. Смотрите, Наталья, кто знает, что к вечеру еще можно ожидать от этого Валерия. Такие сообщения на данный момент есть у меня. Жду еще. 9940. Короткий номер. Вайбер. Код 44-56-86-176.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

Вот как еще, кроме как прекрасно, может проходить ваш день, если вы на него заряжены позитивно, даже на рабочие? Вот такое сообщение есть у меня. Поздравьте, пожалуйста, Глекову Елену, Лескову Екатерину и Игнатович Оксану с таким прекрасным рабочим днем. Пусть солнце нам сияет всегда. Но давайте условимся, кроме ночной поры, а то ваш прекрасный рабочий день может продлиться дольше положенного, а отдыхать тоже надо. Ну а если серьезно, то, конечно, поздравляю вас с таким прекрасным днем. Если вы его проводите вот в таком правильном, на мой взгляд, настроении, то все у вас сегодня получится. 9940, короткий номер Viber, код 44-56-86-176. Вот номера, на которые вы еще можете успеть написать сообщение и передать привет с пожеланиями хорошего дня.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну что ж, мы продолжим в следующем часе наслаждаться музыкой на радио Могилев. Ну а в этом завершаем привет в обед. Всем желаю легкого вторника. Прервусь на ближайшие 60 минут. Услышимся после 15:00.
1: Радио Могилев. Твои хиты.

0: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.
1: Счастливым молодым остану.
2: В Могилеве 14 часов.
3: Начало часа представляет Беларусьбанк.
4: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Билта. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленное сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. О ситуации в промышленности я вас просила, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет, сказал глава государства. Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления на ней квалифицированных специалистов.
6: Обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке. Потому что уже через неделю, 10 дней начнется уборка не только рапса, у нас же еще зимы. Ячмень, то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет. Нам надо серьезно подготовить.

Житомирской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Коробко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гамильчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Беларуси главы белорусского государства – это попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Эта ситуация получает жесткую оценку людей. Гомельчане трюки и уловки соседей понимают. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами. По итогам доклада Александр Лукашенко, передает Билта. Председатель облсполкома доложил президенту и о том, как разворачивалась ситуация после трагедии, как слаженно работали белорусская и российская стороны, как координировались действия по оказанию медицинской и психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. Ведется серьезная работа по реабилитации детей и взрослого. Все эти моменты с самых первых минут четко докладывались главе государства, сказал Иван Крупко, напомнив, что продолжаются и следственные действия. И в завершение, на празднике Купали Александрия собирает друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобои, душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +25.

0: жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Наши хиты.

0: Ограниченная партия. Dongfanbox за 35500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfanbuy и по номеру А1-591-400.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
0: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30C Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Радио Могилев.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Беларуси и главы белорусского государства – это попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александра Лукашенко, передает Билта. Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада, и глава государства интересовался, как на это реагируют люди, как складывается ситуация, рассказал Иван Крупко.
3: Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, наверное, президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Мы понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Эта ситуация дает жесткую оценку людей. Я доложил президенту, как разворачивалась эти дни ситуация, как слаженно работали в первую очередь с российской стороной, как шла координация действий по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. Я доложил главе государства о слаженной работе с правительством, администрацией, работе со всеми министерствами с белорусской стороны. От всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации.

Это подготовка к проведению выставки «Экспо-2027» в Белграде. Глава государства одобрил это решение, поэтому мы сейчас активно заточены на решение вопросов поставки товаров для выставки, отметил Артур Карпович. Происшествием пьяный 36-летний житель Кличева передал ключи от автомобиля 16-летнему школьнику. Тот не справился с управлением, машина вылетела в кювет и несколько раз опрокинулась. Об этом сообщили в следственном комитете.

0: что скрылся с места происшествия. Несовершеннолетний водитель помог пострадавшим девушкам, вызвал экстренные службы и оставался на месте до прибытия милиции. В результате аварии погиб 16-летний пассажир. Одна из девушек госпитализирована. В отношении подростка возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Владельца авто нашли и возбудили уголовное дело за допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имевшего права управления, повлекшее по неосторожности смерть человека. И в завершении, зарегистрироваться в качестве безработного теперь можно онлайн на портале Е-Послуга, сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Административная процедура доступна для заказа физическим лицам после прохождения строгой аутентификации с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты либо уникального идентификатора, выданного после 30 октября 2024 года. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 25. Новости.
1: часов всем своим видом показывают, что вторник проносится. У каждого это происходит по-разному. Кто-то активно участвует в процессе, а кто-то наблюдает, как этот вторник проносится мимо него. В то же время есть разница и в том, как это происходит. Если под звучащие хиты на радио Могилев, то, пожалуй, повеселее, чем в тишине. Хотя, смотря кто чего ищет. Мы же на радио Могилев тишины не ищем, ее здесь попросту не найти. Присоединяйтесь и вы к нам. Рустам Османов снова приветствует всех, кто слышит нас. И, конечно же, желаю отличного дня.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так,
2: уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Наши хиты.

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

Это трек «Ты не хотела» от Халида и Боя на радио Могилев. Если вам чего-то не хочется, то, может, и не надо себя заставлять. Не всегда, наверное, нужно через себя переступать. Да, это бывает полезно, чтобы чего-то достичь, а иногда полезнее махнуть рукой и сказать «Ай». Но, слушая хиты на радио Могилев, вы же через себя не переступаете, верно? Все по доброй воле. Ну вот и хорошо.

0: погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. В четверг и пятницу кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 15, днем плюс 20, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко.

0: Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Радио Могилев.

Бай-бай, наверное, хотелось бы сказать уже рабочему дню, однако это будет поспешное решение. Еще целый час, который надвигается на нас впереди. Сколько дел можно сделать, сколько музыки еще переслушать, поэтому заряжаемся на грядущие 16 часов.

0: Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Александром Турчиным итоги его недавних визитов в Узбекистан и Россию, а также детали переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Глава государства сообщил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Также была затронута подготовка к 13-му форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске и Минской области. Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, охарактеризовал этот форум президент. Трое украинских военнослужащих являются непосредственными исполнителями атаки ВСУ на автобус с белорусами в Брянской области. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что следствие установило данные исполнителей теракта, передает Ньюсбай со ссылкой на Спутник Бай. По данным СК, к преступлению причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко, которые обеспечивали целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке, а также трое непосредственных исполнителей. Это украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Светлана Петренко уточнила, что причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области военные заочно обвиняются в теракте. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. День партизанской славы организовали для участников международного молодежного проекта «Дорогами памяти и славы» в Кличевском районе. В проекте участвуют молодые люди из Могилевской области и из более чем 20 регионов Российской Федерации. Как отмечают организаторы, основная идея нынешнего сезона – максимальное вовлечение молодежи в реконструкцию событий военных лет. На мемориальном комплексе Усакино участникам проекта показали реконструкцию военных событий, воссоздающую эпизоды партизанской борьбы, их легендарных операций. Молодежь ознакомились с партизанским бытом и даже устроили на ночлег в палаточном лагере. Участники проекта «Дорогами памяти и славы» добрались и до острова Веремеевка, который спрятан среди кличевских лесов и болот. Путь оказался сложным, но именно здесь в годы Великой Отечественной базировался легендарный отряд «Славный», память о котором бережно хранят спустя десятилетия. И в завершение, в Могилеве завтра стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Завтра сразу на трех площадках по улице Челюскинцев, Симонова и по бульвару Непокоренных состоится спортивный праздник. В спортивном комплексе Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий пройдет гражданско-патриотический квест, а на улице Индустриальной откроют скалодром. 25 июня на территории Могилевского индустриального колледжа организуют спортивно-патриотическое мероприятие.

Ну вот они, 16 часов, которые пришли сами и музыки с собой на радио Могилев принесли. Рэй Хортон, Шер, новинка от Полины Гагариной и Сергея Лазарева раздадутся в музыкальном многообразии наступившего часа. Иногда будет слышно и меня, Рустама Османова. До 17 часов я с вами.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Радио Могилев.

Если вы начинаете свой день с программой «Ранёхонько» на Беларусь 4 Могилёв, то завтра, 24 июня в 7:35, не пропустите интервью врача-алголога и анестезиолога-реаниматолога Сергея Владимировича Гапановича из медицинского центра «Новомед» в Могилёве по теме «Современная медицина. Лечение боли». Узнаем, что такое наука алгология, что такое боль и сколько людей ею страдают. В интервью коснутся вопросов индивидуальных схем обезболивания и комплексной терапии. Также узнаем о современных международных подходах в лечении самых различных видов хронической боли и тех мировых достижениях, которые уже успешно применяются в медицинском центре «Новомед». Все эти вопросы будут обсуждены в программе «Ранёхонько» 24 июня в 7:35 на «Беларусь-4 Могилёв».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Радио Могилев.
4: Si te preguntan, solo di que somos amigos.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Елена Бубликова, здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил президенту в том числе и о ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах. Заявление «Ультиматум» Владимира Зеленского в адрес Беларуси и главы белорусского государства – это попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области, подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александру Лукашенко, передает Белта. Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада. И глава государства интересовался, как на это реагируют люди, как складывается ситуация, рассказал Иван Крупко.
3: Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, наверное, президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Мы понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Эта ситуация дает жесткую оценку людей.
2: Напряжение вокруг границ с Белоруссией только растет, а все потому, что годы целенаправленного промывания мозгов Западом дали свои плоды. Горе руководители отдельных стран постсоветского пространства забыли, какой ценой их дедам и прадедам досталось мирное небо над головой, и победа над нацизмом стала возможной только благодаря единству братских народов. Об этом напомнила председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская, принимая участие в марафоне. В фоне памяти «Живые истории мужества» на радио Могилев.
4: Когда 85 лет назад фашистский зверь вероломно напал на нашу родину, именно единство народа, именно верность тем идеям, тем принципам, которые наш народ выносил в себе, помогли дать отпор. И здесь, на Могилевской земле, 85 лет назад фашистам показали, что советская страна не покорится. Конечно, это очень значимо. И, наверное, самая главная прививка от вот этого возрождающего фашизма – это память. Память о тех, кто тогда отдал свои жизни. Память, конечно, о тех, кто вернулся и потом возрождал нашу землю, наш город, нашу Беларусь. И память о тех, чьими потомками мы являемся.
2: Пока еврочиновники изобретали очередные пакости для неугодных стран, их собственный народ начал нищать. Так Германия столкнулась с беспрецедентной волной магазинных краж, сообщает Newsby. Согласно последнему масштабному исследованию Института розничной торговли в Кёльне, убытки немецких ритейлеров превысили 4,3 миллиарда евро. Только за последний год объем украденных товаров вырос более чем на 3%. Беря во внимание последние 6 лет, этот показатель увеличился почти на 30%. Эксперты объясняют рост числа краж ухудшением качества жизни немцев. Не лучше идут дела и у литовцев. Их правительство и вовсе расписалось в своей недееспособности. Кабинет министров во главе с премьером объявил об уходе в отставку. Поговаривают, что это американцы перетряхивают вильнюсский кабинет как колоду карт. Новый премьер Синкевичус, между прочим, выступал за диалог с Минском, но только если его инициирует США. Теперь суверенитет Литвы выглядит именно так. По сути, то, что происходит сегодня в Европе, это результат того, что для руководства так называемых демократических стран думать своей головой и нести ответственность за свои решения перед людьми теперь большая роскошь.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
5: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
4: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей. Более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
5: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
6: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ну что ж, а хэппи-энд этого часа все-таки почти случился. Мы с вами еще услышимся в программе «Чарт подбери» в 17.15, а далее с 18 часов Ира Александрова возьмет организацию вашего вечернего досуга на радио Могилев на себя, так что скучать вам не придется.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Ситуация в экономике и результаты работы за 5 месяцев 2026 года внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада президенту Александра Лукашенко, передает Билта. Мы вышли на траекторию, пусть небольшого, но тем не менее роста, и наши расчеты показывают, что эта траектория сохранится и далее, заявил премьер-министр. По его словам, пристальное внимание будет уделяться ситуации в промышленности, а она сейчас весьма неоднородная. Есть предприятия, которые достаточно успешно работают, и ряд предприятий, на которых есть проблемы, пояснил руководитель правительства.
4: Просто мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нет, поэтому это все сложно, но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства. В целом ситуация промышленности, конечно, она сейчас нас удовлетворить не может, но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться, а есть все предпосылки полагать, что это так и будет, то я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем тоже в положительную динамику именно промышленности. Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас, да, есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и субъективными факторами.
3: Автомобильное топливо в Беларуси с 24 июня подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Концерн проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. С завтрашнего дня уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси составит на E92 2 рубля 58 копеек, E95 2 68, 98 2,90 и дизельного топлива 2,68. Костюковича задержали пьяного бесправника. Как рассказали в управлении ГАИ Могилевского облисполкома, инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке автомобиля «Лада». Однако 22-летний водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. После непродолжительного преследования нарушителя задержали. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек не только находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а свидетельство не показало более 2 промилле, но и не имел права управления транспортным средством. Свой поступок он объяснил необходимостью поездки за спиртным. За управление в нетрезвом виде, отсутствие право управления и невыполнение требований об остановке, на него наложен штраф в размере 207 базовых величин, а это 9315 рублей. Также молодой человек не сможет получить водительское удостоверение в ближайшие 5 лет. И в завершение, более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Берагини. Во время праздника Купали Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и около 30 регионов России. Первое участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской, Ростовской областей, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи, эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купали состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Начало в 11 часов. Таковы основные события.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так?
3: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

Ну, привет всем, кто соскучился по задушевным разговорам о музыке. Это программа «Чарт подбери» и я, Рустам Османов, подобравший для вас новый чарт. Что можно сделать с тем, что и так хорошо?

0: минимум, не хуже. Иногда именитых или не очень, но профессиональных музыкантов и певцов так цепляют хиты других именитых и профессиональных музыкантов и певцов, что они тех перепевают. То есть делают каверы, если вы сразу что-то не так поняли. И справляются неплохо. Сегодня мы такие треки и послушаем. Известные песни в не совсем, может быть, известной интерпретации. Подтяните поближе ухо к динамику, мы начинаем «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Казалось бы, и так легендарная группа, легендарная песня. Но куда еще ее перепевать? Чтобы это сделать, нужно неплохо так напрячься. Но взрослые серьезные дядьки из группы Clutch трудностей не боятся. Тем более, что на песню Fortunate Son от Creedence Clearwater Revival и так есть разные каверы. Ну а что, Clutch хуже других, что ли, черт подбери? Вот и решили по струнам вдарить, да в барабан. И известный трек перепеть, только на свой манер. Clutch. Fortunate Son.

0: кавере. Уж не знаю, есть ли у Клатчей другие каверы. От и до я с их творчеством не знаком. Но этот получился вполне себе. Умело добавленные тяжести, густой вокал Нила Феллона сделали свое дело, чарт подбери.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
0: Чёрт побери! А вы знали, что если долго путешествовать по Индии, может быть, открывая чакры, заниматься в этом путешествии йогой, катаясь на слонах, ну или чем еще в Индии занимаются, то можно написать настоящий хит? А забыл добавить, что вам для этого нужно быть еще и Полом Маккартни. Тогда точно все получится. Сам Пол Маккартни последовал этой схеме. И у него получилось. Вместе с Джоном Ленноном он написал песню, на которую я в открытых источниках насчитал 16 каверов. Все их слушать не будем, но вот один прозвучит. И прозвучит это не то слово, потому что сипло прохрипит его Лемми Килмистер, Back in the USSR.

0: сам Леми, как и группа Beatles, если говорить о полном составе, в СССР не бывал. Но этот трек от чего-то решил перепеть. Может быть, ему не хватало на тот момент заграничных поездок, ну и к этой догадке прибавим еще любовь к творчеству Битлов. Пусть будет так, чёрт побери, а мы идем дальше.
1: Чёрт побери!
0: Когда кажется, что свой шедевр Personal Jesus идеально и прекрасно со всех сторон могут исполнить только Depeche Mode, откуда ни возьмись появляется звезда кантри-музыки Джонни Кэш, и спустя 13 лет после выхода хита делает на него один из самых известных каверов. Да, без знаменитых чемоданов, на которых была сыграна партия ударных, но зато с отличным добавлением клавишных.

Джонни Кэш, кажется, состоял из музыки. Этот вывод можно сделать по его деятельности. Начиная с 1957 по 2002 он чуть ли не каждый год выпускал по альбому. А вы говорите попса. Гляньте, что в кантри-музыке делается, черт подбери. Ну и Personal Jesus с его такой блюзовой раскачивающей мелодией, видать, не могла ускользнуть от ясного натренированного взора, или скорее слуха маэстро. Ну а вершина успеха оказаться в моем чарте подбери. А вот интереснейший экземпляр. Я думаю, без труда можно найти примеры каверов русскоязычными исполнителями зарубежных треков. А вот так, чтобы наоборот. Есть и такой пример. Итальянская группа Vanilla Sky решила не искать легких путей и замахнулась на советскую классику, всегда актуальную под Новый год. К вопросу подошли серьезно, со знанием дела. А мы послушаем результат. Vanilla Sky.

0: Надеюсь, горячие темпераментные итальянские хлопцы от январской зимней вьюги не замерзли. Судя по исполнению, нет. Было горячо, бодро, ну и тяжеловато. Но это, как по мне, песню не испортило. Качество материала и подход к делу свое дело сделали. Что тут скажешь, грацы-рогацы, черт подбери.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25.
2: Чёрт побери!
0: Ну а следующий кавер-трек тоже будет потяжелее, в отличие от оригинала. Но опять же, если основательно подойти к переисполнению, то версия в любом случае будет звучать прекрасно. А тут еще сошлись два важных фактора. Во-первых, это Venus от Shocking Blue. А во-вторых, исполнять его будут Royal Republic, черт подбери. Итак, Royal Republic, Venus.

0: Вот же молодцы нидерландцы Шокинг Блю. Такой трек забабахали. И сами прославились, и на других хватило. Другие этим и пользуются периодически. Хотите обратить на себя внимание? Выдайте свою версию Винос. Только сделайте это не хуже, чарт подбери. Royal Republic же обращать на себя внимание не особо-то и нужно. Они просто развлекаются. Что ж, недолго музыка играла, все наши песенки на сегодня спеты. Затем, как лучшее не всегда враг хорошего, сегодня с вами наблюдал я, Рустам Османов. Слушайте любимую музыку на все лады, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Наши хиты.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Жара не пройдет. Экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат. Качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. Слова особой признательности за вклад в святое дело сохранения правды о войне Александр Лукашенко адресовал неравнодушным гражданам, историкам, проектировщикам, строителям, трудовым коллективам и общественности. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил слова соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Примите соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Ножкина Михаила Ивановича. Его творчество оставило яркий след в истории современного искусства. Преданные поклонники ценили Михаила Ивановича за большой талант, умение доводить до совершенства любое начатое дело, создавать запоминающиеся образы и характеры. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, говорится в соболезновании. Марафон памяти «Живой истории мужества» продолжается на радио Могилев. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарной обороны Могилева мы вспоминаем подвиг защитников Бунчевского поля, несгибаемого батальона капитана Владимирова, героев подполья. Говорим и о тематических проектах. Так, в юбилейный год Могилевский областной краеведческий музей имени Романова реализует международный историко-патриотический проект «Герои обороны. Трагедии. Подвиг». Исследователи собрали материалы о неизвестных ранее участниках обороны Могилева. В эти дни с уникальными историческими документами, экспонатами смогут ознакомиться и жители районов нашей области. Благодаря еще одному знакомому проекту «Дорогами памяти и славы», рассказала заместитель директора Могилевского областного краеведческого музея имени Романова Александра Буракова.
4: Выставка «Герои обороны. Трагедии. Подвиг» была представлена в автобусе МАЗ-203. И этот автобус вместе с автоколонной, вместе с участниками проекта направился «Дорогами памяти и славы». И многие жители Могилевщины будут иметь возможность ознакомиться с материалами этой выставки, причем с материалами уникальными, которые не экспонировались ранее. Кроме материалов, собранных в ходе акции «Герои обороны», мы еще представили некоторые редкие материалы, уникальные из фондов Могилевского областного краеведческого музея, в том числе фрагмент сваи того моста 1860 года, который был в городе Могилеве и который а в начале Великой Отечественной войны был взорван.
3: Происшествием в Могилевском районе произошла авария с участием мотоцикла «Минск» и грузового автомобиля «МАЗ». Об этом сообщили в управлении ГАИУВД Могилевского облсполкома. В результате ДТП 51-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Подробности ДТП устанавливаются. И в завершении Могилев в преддверии Дня города уже завтрашнего дня жителей и гостей города ждет интересная праздничная программа. Самыми насыщенными будут выходные дни. Так, в субботу 27 июня возле Могилевского горосполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевым, Челябинском и Екатеринбургом. Дополнит убранство города открытие Ярославского дворика. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. В парке Подниколье в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев, а в 23:15 всех приглашают на ночь большого кино. На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием

0: Ты по большей части домашняя, но есть и те, кто только приступил к работе в силу нестандартного рабочего графика. И меня лично радует, что Радио Могилев объединяет всех в одну сплоченную команду, которая при любом раскладе комфортно себя чувствует и при некоторой занятости, и в расслабленном состоянии. Мы всегда рядом, а значит, доброму вечеру быть.
1: Радио Могилев.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободны. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
3: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25.

0: знаете, ведь после дачи тоже можно устать, и тоже можно, собственно, захотеть отдыхать, но и на то нам и вечер, чтобы мы оторвались по полной, а не упахивались на дачах. А вечер после рабочего дня, он прекрасен всем вообще, и погодой, и возможностью делать все, что вздумается. Только завтра, пожалуйста, не забудьте проснуться в хорошем настроении. Ну, а поможет вам в этом программа «Ранехонька» на Беларусь-4 Могилев. Кстати, завтра, 24 июня, в 7:35, включайте «Ранехонька», потому что там будет интервью врача-алголога и анестезиолога-реаниматолога Сергея Владимировича Гупановича медицинского центра «Новомед» в Могилеве. А тема очень интересная. Современная медицина, лечение боли. Узнаем, что такое наука алгология, что такое боль, сколько людей ей страдают. В интервью коснутся вопросов индивидуальных схем обезболивания и комплексной терапии. Узнаем о современных международных подходах в лечении самых различных видах хронической боли и тех мировых достижениях, которые уже успешно применяются в медицинском центре «Новомед». Не пропустите программу «Ранехонька» завтра, 24 июня, 7:35 на телеканале «Беларусь-4 Могилев».
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: это и время ценится всеми, когда ты дома, когда вы мечтали целый день оказаться там, где вас любят, где гармония, уют, надеюсь, также и с теми, кто в силу нестандартного графика сейчас работает. Пусть компания будет приятной, это 100%, если вы настроены на волну радио Могилев. Ира Александрова из динамиков до 9 вечера, ну и совсем скоро новости от Татьяны Кутневич, не пропустите.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Наиболее пострадавший в Брянской области пациент РНПЦ детской хирургии переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства здравоохранения. Все дети продолжают лечение в отделении хирургии РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Всем детям предоставлена возможность находиться с родителями. Что касается взрослого пациента, он находится в главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние стабильное. Всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения. Трагедия в Могилеве. На Святом озере утонул 15-летний подросток, сообщили в АСВОД. По предварительным данным, он купался с друзьями. Ребята потеряли его из виду, обратились за помощью к спасателям. Около 17 часов тело ребенка было извлечено из воды на глубине 3 метра в 30 метрах от берега. Проверку по факту гибели проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета. В Витебске пройдут мероприятия по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к обеспечению общественного порядка во время проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Об этом Белта сообщили в МВД. Проведение одного из этапов предусмотрено на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». Как сохранить сельские территории? Эту тему депутаты обсудили в Мстиславском районе. Выездной семинар «Практикум о современных формах работы местного самоуправления» провела областная ассоциация депутатов. Копачевский сельский совет по итогам работы за 2025 год занял первое место в области среди сельсоветов. Чтобы сделать свою территорию уютной и привлекательной для туристов, местные жители при поддержке депутатов только за последний год реализовали 19 гражданских инициатив, а еще развивают народные промыслы и учат этому детей. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин назвал Мстиславль одним из драйверов новых идей, новых форм и методов работы.
4: Как говорит наш президент, идем от жизни. Он не единожды подчеркивал о том, что нам нужно сохранить деревню, нам нужно сохранить село, если мы хотим как самостоятельное государство, не зависящее ни от кого, двигаться вперед. А вот кто и как может это село развивать, как создавать нормальные и даже более чем нормальные условия жизни на селе, это вот как раз на таких семинарах мы и рассматриваем.
3: И в завершение. Купальское коло станет сердцем ярмарки на празднике Купалья в Александрии, передает телеграм-канал Купалья. Одной из главных точек притяжения выставки ярмарки народного творчества под покровом Купальской Берегини станет масштабный арт-объект «Купальское коло». Дополнит структуру торговые ряды, тематические зоны, Александровская гостиная, Могилевщина, Гандлевая суполка и Кермашовый заволок, где будут представлены предприятия, регионы, ремесленники, индивидуальные предприниматели. В рамках ярмарки также предусмотрены концертные, интерактивные программы на сцене, работа аниматоров, мобильные группы, фото. Зон, а свободное пространство будут использоваться для игровых и вовлекающих форматов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. Звезда «Один дома» Маколей Калкин растрогал сеть. И в честь 9-летия с брендом Song он вышел из цифрового подполья и выдал пост, от которого плавится сердце и клавиатура. «Я проснулся с любовью всей жизни. Жаль, что не с ней же и заснул лет на 10 раньше», — намекнул актер. Сегодня влюбленные воспитывают двоих сыновей — 5-летнего Дакоту и 3-летнего Карсона. В 2022 году Калкин сделал Бренди предложение руки и сердца. Однако подробности свадьбы актеры так и держат в секрете. По слухам, торжество все же состоялось, причем еще до рождения младшего сына. Но официального подтверждения этому до сих пор нет. Интрига круче любого боевика. Линдси Лохан рассекретила мужа и ребенка. Папарацци в шоке. Актриса в честь дня рождения мужа выложила редкие фото семьи. «Ты лучший муж, отец и друг, а еще ты вывез меня из Голливуда в ОАЭ. За что отдельное спасибо», — написала она. Напомню, с мужем Линдси познакомилась в ОАЭ. Туда она переехала в надежде начать новую главу. Вдали от Голливуда и бесконечно преследующих ее папарацци. В 2021 году пара поженилась, а в 2023 у них родился сын Луай. Сын Луай уже почти 3-летний, а папарацци до сих пор не могут поверить, что Лохан теперь счастлива и без скандалов. Холидей Бой – не любитель светских тусовок, общения с прессой и мелькания на телеэкранах, а личную жизнь предпочитает оставлять личной. Тем не менее, рок-музыкант в 2020 В 2005 году, вошедший в топ-5 артистов по продажам билетов на концерты и собравший более 50 стадионов, дал первое интервью. Музыкант впервые раскрыл детали личной жизни и рассказал о новом доме. Особенно трогательно Иван высказался о своей возлюбленной, личность которой, впрочем, предпочел не раскрывать. По его словам, отношения – неотъемлемая часть его жизни. То, что вдохновляет его жить и создавать. Он добавил, что его девушка показала ему, что он гораздо лучше, чем думал о себе. Теперь он уверенно называет себя самым счастливым парнем в мире. Также артист рассказал, что недавно осуществил давнюю мечту, приобрел собственный дом в Новой Риге. Про родных тоже не забыл. Маме купил квартиру, помогает брату и мечтает вдохновлять людей, как в детстве, когда представлял себя на сцене. В общем, у него все отлично, даже слишком. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.
3: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
4: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
5: Наши хиты.

Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25.
1: Наши хиты.

0: На самом деле, дом, это здорово, особенно когда все дома. И тут, конечно, важно отдыхать вместе, и развлекаться вместе, и заниматься чем-то интересным и приятным тоже вместе. Но особенно необходимо, чтобы вас объединяли какие-то общие, важные, значимые дела, потому что занятия, в которых вы чувствуете себя единомышленниками, укрепляют отношения. А что может быть лучше, что делать общее дело вместе с любимым человеком? Важно только, чтобы это дело было интересно, конечно, вам обоим. В данный момент вы с своей половинкой вместе наверняка слушаете радио, вот и танцуете вместе.
1: Радио «Могилев».

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мы вот стараемся для вас круглосуточно ставим только хиты, я подумала. Мы вот стараемся, а вы кого-нибудь, для кого-нибудь стараетесь? Вот прямо сейчас подумайте, кому из ваших родных сегодня можно было бы сделать приятное. Обязательно сделайте, просто так, без дня рождения, потому что такие моменты здорово украшают жизнь, как, собственно, и ритмы, которых на радио Могилёв превеликое множество. Гоним дальше.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко, сообщает Белта. Руководитель региона доложил президенту об обстановке в областном области в целом, ситуации на границе с Украиной, в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент. Марафон памяти «Живые истории мужества» продолжается на радио Могилев. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны и легендарная оборона Могилева мы не забываем и о тех, кто ковал победу в тылу, а также восстанавливал Могилев и районы после военного лихолетия. К началу Великой Отечественной войны и Могилев, и прилегающие к городу деревни были хорошо обеспечены электроэнергией. Оккупанты до основания разрушили электрохозяйство города. Сразу же после освобождения Могилева началось интенсивное восстановление электросетей и электрохозяйства, рассказала председатель первичной профсоюзной организации филиала «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» Ольга Зинькова.
1: В июле 44 года энергетик Митакович по поручению областного комитета коммунистической партии собирает всех оставшихся энергетиков города. Это были бывшие электрики каких-то заводов. И образуются электроремонтные бригады, в состав которых входили и немецкие военнопленные. И вот состав этих ремонтно-строительных бригад, они по поручению были и освобождены от службы в Красной Армии для того, чтобы заниматься восстановлением электрических сетей. Для строительства брали кирпичи из разрушенных зданий. И таким образом электрические сети восстанавливались силами оставшегося персонала отделения Белэнергокомбината. К 45 году уже работали бригады, которые по графику выезжали и восстанавливали электроснабжение нашего города.
0: Определены лучшие общественные экологи Могилевщины. Итоги первого этапа республиканского конкурса на лучшего общественного эколога подвели в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает телеграм-канал «Могилев Природа». Первое место в конкурсе получила общественный эколог Бобруйской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Прилищ. На втором месте общественный эколог Краснопольской районной инспекции Денис Кустов. Третье место общественного эколога Горицкой районной инспекции Анастасия Амеличевой. Победители представят нашу область на республиканском этапе конкурса на лучшего общественного эколога. И в завершение, в Могилеве завтра стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Завтра сразу на трех площадках по улице Челюскинцев, Симоновой, по бульвару Непокоренных состоится спортивный праздник. В спортивном комплексе Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий пройдет гражданско-патриотический квест. А на улице Индустриальной откроют скалодром. 25 июня на территории Могилевского индустриального колледжа организуют спортивно-патриотическое мероприятие. А в 18:30 всех приглашают в ГДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11:45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. А в выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18 часов у Святого озера начнется концерт-дискотека. А в 21:30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: Ну что, друзья мои, скажите мне, вот ну как у вас там с настроением? Я очень надеюсь, что полный порядок. Теперь, когда мы целиком полностью посвящаем себя чему угодно, и это не работа, но все же должно радовать. Мы готовы приложить руку и подкинуть хитов для настроения. Доброго вечера!
3: Радио Могилев.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: что, день сегодня горячий, а к выходным обещают вообще пекло. А тем временем народ делится лайфхаками. А если нет, говорят, кондиционера, солнце палит в окна, наклейте на них фольгу. Повесьте на открытое окно мокрое полотенце. Ставьте перед вентилятором бутылки с замороженной водой. В запасе только держите много, так как вода быстро тает. Можно подставить запястье под струю холодной воды, так кровь охлаждается и разносится по телу быстрее. Еще желательно снизить все физические нагрузки. Но, тем не менее, советуют протирать пол, мебель, двери, подоконники мокрой тряпкой. Тут, конечно, вот, знаете, несостыковочка. Кто будет полы намывать, пока я физически не напрягаюсь? Где взять такого самоотверженного? Не сказали. А это один из главных, мне кажется, секретов, как выжить в жару. А, надеюсь, вы справляетесь. Всем нам приятного прохладного ветерка, ну и хитов.
1: Радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. В четверг и пятницу кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 15, днем плюс 20, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Беларуси и главы белорусского государства – это попытка сбить волну ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александра Лукашенко, передает Билта. Эту острую тему нельзя было обойти во время доклада, и глава государства интересовался, как на это реагируют люди, как складывается ситуация, рассказал Иван Крупко.
1: Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, наверное, президенту Украины, необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Мы понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Эта ситуация дает жесткую оценку людей. Я доложил президенту, как разворачивалась те дни ситуация, как слаженно работали в первую очередь с российской стороной, как шла координация действий по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации возвращения взрослых и детей домой. Я доложил главе государства о слаженной работе с правительством, администрацией, работе со всеми министерствами с белорусской стороны. От всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации. Сегодня продолжается следственное действие и ведется серьезная работа по восстановлению и детей, и взрослого. Все эти моменты с самых первых минут четко докладывались главе государства и контролировалась четкая ситуация.
0: Гражданин Беларуси погиб на стройке в Баку, еще один помещен в больницу. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. В посольство Беларуси в Азербайджане обращались родственники и доверенное лицо погибшего. Белорусские дипломаты проконсультировали их о порядке действий в экстремальной ситуации, оказали содействие в ускорении изготовления необходимых документов, ходатайстве перед местными компетентными органами Азербайджана о содействии в репатриации тела. Событием нашего региона в самом центре Могилева в Комсомольском сквере установили водяную арку, передает СБ БАИ. Конструкция работает по принципу мелкодисперсного распыления. Под высоким давлением создавая легкую завесу из водяной пыли. Проходя через нее, горожане могут мгновенно охладиться, при этом одежда и обувь остаются практически сухими. Для Беларуси подобная практика борьбы со зноем в городских условиях не нова. Освежающие водяные арки и мобильные распылители уже несколько лет успешно используют в других областных центрах и столицам. И в завершении отметить День города Могилева ярко, шумно, весело и интересно. Праздничные локации разместятся сразу в различных районах города на Днепре. Тематические активности продолжатся до конца недели. Так, на 26 июня в 21:30 запланировано торжественное открытие музыкального фонтана на реке Дубровинка. Это будет новая точка притяжения могилевчан и туристов. В этот же день возле Святого озера ожидается молодежная музыкальная программа. 27 июня в городе будет проходить фестиваль мороженого, а улица Ленинская превратится в одну сплошную праздничную площадку. Сказал режиссер Могилевского городского центра культуры и досуга Дмитрий Азаренко.
2: Ленинская вообще 27 числа окунется в историю. Екатерина приедет на карете. Можно по Ленинской очень много увидеть сюрпризов, интересных моментов. Ленинская, наверное, такая будет самая большая широкая площадка.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +21.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: У вас наперадзе яркая и светлая полоса в жыцці. Перыяд, калі все планы паспяхова будуць рэалізаваны.
3: Телец.
2: Памятайте, что на место того, что сыходзіць, заўсёды прыходзіць нешта новое.
3: Блізняты.
2: Поделитесь своими планами. Ёсць шанец не просто легко увасобіць у жыццё жаданае, але и придумать нешта больш грандыёзнае.
3: Рак.
2: Выдатный день, каб вырашыць усе свае пытанні и непоразумение с навакольнымі.
3: Лео.
2: Не шукайте прыгод, потому что яны могут принести не самые приемные сюрпризы, а у поездках будьте обашливы с незнаёмцами.
3: Дева.
2: Не выключено, что вы атрымаете урок, магчыма вы его калісьці не засвоили. Теперь важно зрабіць все правильно, тады наперадзе открыются новые дверы.
3: Шалі.
2: Ваши претензии до навакольных могут вывести их из себе. Не перешируйте.
3: Скорпион.
2: Спокойный день придатный для того, как побыть у компании каханого человека, расслабиться и ничего не робить.
3: Стрелец.
2: Вы не только сами сможете достигнуть вершины у жаданию, але и здолеете допомогчи иншим.
3: Козярог.
2: Пора рашуче приступить до реализации своих идей. Зорки этому сприяют.
3: Водолей.
2: Скоротите выдатки и не переедайте. Прозмерность не пойдет на корысть.
3: Рыбы.
2: Примите ситуацию такой, якая она есть. Не спробуйте силы изменить тое, что не у вашей уладе. Тогда захавайте настрой и репутацию. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

Мы народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25.

高くや。Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +9, +14, днем +20, +25.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.
2: Сейчас смотришь.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Прогноз погоды. 24 июня по Могилевской области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

24 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.